Это стану синси гуди 9 минут для фадиора ди шете акаден стоит. В моменту там бе панос бан паса пе испансио ди мисора. Кирато на сатумо овербэк панос пасигит бе маинта аки. А вы на салибе джабэпс джесун ди юни, пая 20-26.